0: Dobré jitro, pane prezidente.
1: To je největší zrada v našich dějinách. Francie nám nepomůže. Prohráli jsme, doktore.
2: Beran.
3: Už je všechno v pořádku.
2: Kapla to.
4: Pane prezidente, už uplynulo půl dne a já nutně potřebuji odpověď pro pana ministerského předsedu Chamberlaina. Jakou to máte vládu, že nedovede učinit své rozhodnutí včas?
5: Vám se to snadno mluví. Nejde ani o vaše území, ani o váš stát a národ. Nám jde teď o všechno.
6: Pane prezidente, vláda Sovětského svazu vám sděluje, že by jí stačilo, kdyby Československo podalo stížnost proti útočníkovi do Ženevy a oznámilo to Sovětskému svazu. Sovětský svaz by se už tím cítil autorizován přijít vám na pomoc.
7: Děkuji vám, pane vyslanče. Sovětský svaz zůstal jediným naším spojencem.
8: Нельзя забыть, что создание Лиги наций было реакцией на мировую войну, что ее целью была защита всех наций от агрессии, что она должна была заменить систему военных союзов на коллективную помощь жертвам агрессии. Однако в этом направлении Лига не сделала ничего. И вот теперь Чехословакия. На наших глазах происходит грубое вмешательство во внутренние дела соседнего государства. Ему угрожают, его запугивают. Оно становится очередной жертвой агрессии. Один из старейших, культурнейших и самых трудолюбивых европейских народов, добившийся после столетнего угнетения своей государственной самостоятельности, вынужден, если не сегодня, то завтра защищать эту самостоятельность с оружием в руках. Я глубочайше убежден, что симпатии, если не всех правительств, то обязательно всех наций, представленных на этом пленарном заседании, принадлежат чехословацкому народу в этот страшный час испытаний. Советский Союз, связанный с Чехословакией договором о взаимопомощи, удерживался от всякого вмешательства в переговоры чехословацкого правительства с судетскими немцами, поскольку считал этот вопрос внутренним делом чехословацкого правительства. За несколько дней до моего отъезда в Женеву французское правительство впервые спросило о том, какой будет наша реакция в случае нападения на Чехословакию. Я ясно и решительно ответил на это. Мы намерены выполнить все обязательства, вытекающие из договора, и совместно с Францией оказать Чехословакии любую возможную помощь. Наши военные руководители готовы в любую минуту принять участие в совещании совместно с военными представителями Франции и Чехословакии, чтобы разработать меры, которых требует положение. Необходимо, однако, пользоваться всеми возможными средствами для подавления конфликта. Я считаю, что переговоры о средствах, отвечающих этому делу, должны стать срочным заданием конференции европейских держав и других заинтересованных государств подготовки возможных коллективных мер. Таким был наш ответ. Оттяжки и отсрочки только усиливают ту мощь, которая будет неминуемо обращена против мира в ближайшие годы. Избежать сегодня проблематичную войну ценой уступок агрессорам и прожорливым милитаристам, калеча и уничтожая суверенные государства, и неминуемо получить за это еще более страшную и уже мировую войну завтра, это ли отвечает духу пакта Лиги наций? Советское правительство призывает все правительства вернуться на путь справедливых и мужественных решений.